0: Радио Шансон. Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
4: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Тебя дразнить опасно. Душа вселенной шире ужасное с прекрасным. Соседи по квартире. Он был крутым и сильным. Он рвал врагов на части. Она была красивой. Она хотела

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая,

Хоть кричи, не кричи.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-25-29. Город Москва, 18+.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 56 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Гелег, Турция, отель «Титаник-2».

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе правил проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Всегда ваш Евгений Кемеровский. Он врывается в жизнь и уносит тебя на край света. Он играет с тобой, принося себя в жертву любви.

0: на радио «Шансон». Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос, но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря.
2: Музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня,

0: слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Искренне, Александр Новиков.
1: Не считал ни зим, ни весен, что их мне считать? Говорил, монету бросим, можно загадать.

И теперь в краю, где лето не сгорает в зной, солнце в небе, как монета, стороной одной.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

каплями ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Радио Шансон. Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 120, 24, 76,
1: 27. Город Москва, 18+. Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
2: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению. Сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности звездочка 125. Состав секрета императора Актив Плюс — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. Звездочка 125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
4: Выбирай, выбирай, выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Estel MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
2: Предзаказ уже открыт у официального дилера Estel Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: рыбацкие байки на волне хорошего радио. В студии Шансон Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Какую наживку бы выбрать, чтобы удача сегодня обязательно клюнула? Вопрос остается открытым. Антисоветчик у нас дальше в эфире. Чуть позже «Ягода малина» и «Мираж любви». Послушаем на волне шансона.
1: Вот и все, как говорится, баба ягодка опять. Мне казалось, чуть за 30, оказалось 45. Дни рождения, юбилей, жизнь проходит, ё-моё.

помолчу, помолчу, я помолчу, помолчу. Вот и все, как говорится, баба-ягодка опять. Мне дают, ну, чуть за 30, а прошло-то 45. Дни рождения, юбилей, жизнь как ветер, ё-моё. В море парусом белеет одиночество.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян.
2: Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные.
3: И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Радио «Шансон» представляет.
7: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
8: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

Не прощайте, а здравствуйте. Наоборот, сегодня скажут следующие артисты. Группа Любэ. Дело в том, что в Оренбурге сегодня праздник. Отмечают 283-й день рождения. И ждет очень насыщенная программа. Прямо с утра и до позднего вечера. И как раз-таки вечером на сцену выйдет группа Любэ. И всех оренбуржцев с праздником-то и поздравит. Ну а на шансоне «Самоволочка» звучит.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229 66 89.
3: Финальная распродажа склада в «Хавейл Автолига». Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. «Хавейл Автолига». Магистральная 3. 20-20-700. Не оферта. Предложение ограничено.
4: Спасибо.
5: Спасибо вам.
6: Благодарю вас.
4: Спасибо.
6: Мы вам
4: очень
6: благодарны.
4: Мы вам благодарны.
7: Большое спасибо.
8: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
9: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

вдвоем, а все-все вместе. На Разгуляе 14 ноября на столичной Лайф-арене. Возрастное ограничение 12+. Приходите. Любимая музыка, любимые артисты. Стас Михайлов обязательно там будет. И многие-многие другие. Знайте, что самые доступные билеты на танцпол, где можно стать частью большого музыкального праздника. Каждый может.

0: невеста.
1: Шансон. Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и без

0: платным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на dbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на dbank.ru. АО «Дебанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: Угарант 127-27-46-29. Город Москва. 18+.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», город.

0: Ruskoy.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Это Любовь Успенская на волне хорошего радио, говорит артистка. Сейчас в ее жизни все для, около или о ее прически. Очень серьезно относится к волосам, потому что это единственное, говорит, что у нее осталось. Так что ходит по салонам, делает разные процедуры, маски, принимает специальные витамины, которые, говорит, дают такой рост, что стилисты не успевают ее подкрашивать.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Из чего автомобиль не поедет? Правильно, без Колобокса. Колобокс – весь спектр услуг автосервиса. Диагностика, ремонт, ТО, выгодная бонусная система. При первом посещении – бесплатная комплексная диагностика. Колобокс. Приезжайте. Новый магазин в Дзержинске на улице Новомосковская, дом 5. Колобокс рулит.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

8 утра в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Общественной палате предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей первоклассников. Как заявил замсекретаря организации Владислав Гриб, сначала такую возможность можно было бы рекомендовать работодателям, в том числе через профсоюзы. А впоследствии закрепить ее на законодательном уровне, как дополнительную меру поддержки семей с детьми. По мнению общественника, особенно важен такой выходной именно для родителей первоклассников, поскольку начало школьной жизни является значимым событием для всей семьи. Каждый третий россиянин оплачивает покупки через QR-код. Как говорится в исследовании, на которое ссылается РИА Новости, среди тех, кто не использует этот способ, 29% не видят в нем преимущества. А еще четверть не привыкли к нему. Около 24% не хотят доставать телефон и открывать банковское приложение. А примерно 22% считают оплату по QR-коду более медленной, чем карты. Несмотря на распространение новых платежных сервисов, наиболее привычными для покупателей остаются банковские карты и наличные. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Предстоящей осенью прямые рейсы из России будут доступны в 42 страны. Без пересадок можно долететь в Абхазию, Азербайджан, Армению, Грузию, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию. Прямое авиасообщение действует со всеми 5 государствами Центральной Азии – Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном. В Южной Азии доступны перелеты в 6 стран, в Восточной Азии – 4 направления. Кроме того, для россиян открыты 7 африканских направлений. Доллар на выходные понедельник 85 рублей 60 копеек, евро 99,62. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: за основу.
1: Ну, поскольку без базиса, без основы никуда, у нас за основу с вами сегодня суббота со всеми вытекающими последствиями. Здравствуйте, здравствуйте. В студии хорошего радио Андрей Петров. Песня под названием «Курю» была в эфире. Вот теперь посвящение одноклассникам. Чуть позже «Верю в любовь» обязательно услышим, потому что музыки много, а шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

«Любовь» вот так называется песня, которая звучала на волне хорошего радио. «Тату на сердце» вы услышим уже в исполнении Аллы Рид. В середине осени Алла собирается отметить знаковую дату. 25 лет как на сцене, и, разумеется, на сцене это и отметит. И говорит Алла, что специально для этой встречи с поклонниками приберегает несколько композиций, которые еще никто не слышал, и устроит премьеру.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
2: Финальная распродажа склада в «Хавейл Автолига». Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. «Хавейл Автолига». Магистральная 3. 20-20-700. Не оферта. Предложение ограничено.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

Это Евгений Григорьев на радио «Шансон». Может быть, в туманы уходит, но от народа никуда не уходит, не отрекается, не перестает ездить, говорит, в общественном транспорте. В метро ему удобно, комфортно. Подходят люди, фотографируются с ним, разговаривают. И там, в метро, утверждает Жека, он и находит новые темы для песен. В частности...

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 56 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник».

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Эта композиция носит название «Случайность». Но то, что собирается устроить 4 сентября Михаил Шуфутинский, вовсе не случайно. Для всех тех, кто не успел приобрести билет на концерт 3 сентября, есть прекрасная возможность насладиться выступлением легендарного шансонье. 4 сентября в Кремлевском дворце состоится дополнительный концерт Михаила Шуфутинского, который называется «Я календарь перевернул». Ну и обещает Михаил Шуфутинский, что золотые хиты будут звучать, будет живая музыка и неповторимая атмосфера, под которую поет весь зал. Возрастное ограничение 12+. Растопи лед, слушаем дальше. А чуть позже грусть гитарная для вас.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.

9 утра в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 сентября в России введут дополнительные трудовые гарантии для женщин с детьми до 3 лет, участников СВО, сотрудников вредных производств и граждан, пострадавших от ЧС. Как отметили в Госдуме, с началом осени вступает в силу ряд норм федеральных законов, которые меняют трудовой кодекс и адресованы тем категориям работников, кто особенно нуждается в дополнительных гарантиях. Например, с 1 сентября работодателям прямо запрещено устанавливать испытательный срок женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет. Раньше эта гарантия действовала только для женщин с детьми до 1,5 лет. Новый запрет касается не только увольнения по результатам испытаний, но и самого условия об испытании в трудовом договоре. Средние траты россиян на букет цветов к началу учебного года составляют 4,5 тысячи рублей. Это на 9% выше, чем годом ранее, сообщили «Известия». При покупке онлайн букет обходится дороже, в среднем в 5,5 тысячи рублей, что на 12% выше прошлогоднего уровня. При этом количество интернет-заказов выросло. Букеты из хризантем стали дороже на 15%, розы подорожали на 13%, букеты с гладиолусами стали дороже на 10% и стоят в среднем 2900 рублей. Состоятельные туристы готовы платить не за номер с видом на море, а за возможность увидеть то, что недоступно обычному путешественнику. Как рассказала газете «Ру» владелец туркомпании премиального сегмента Виктория Печенкина, речь идет о возможности пожить в аутентичной среде, познакомиться с местными традициями или оказаться внутри совершенно другой культуры. Появился тренд на так называемый деревенский шик с высоким уровнем организации и сервиса. Среди наиболее востребованных форматов эксперт выделяет смарт-путешествия, поездки с глубоким погружением в тему. Вместо стандартной экскурсии туристы выбирают программы с преподавателями, культурологами, историками и другими профильными специалистами. Доллар на выходные, понедельник 85 рублей 60 копеек, евро 99,62, юань стоит 12,73. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Вот, вот, ловите вот это самое настроение. Оно очень подходит к нынешним выходным, потому что мы потихонечку с летом прощаемся. Если вот так посмотреть на календарь, то это финальные выходные вообще сезона. И в следующий раз летние выходные будут уже в 2027 году. Так что спешите, как говорится, отдохнуть. В студии «Шансона» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Песнями нашими, конечно, отдыхать будем помогать. «Мадам» отзвучала, «Водопадом», «Цветная Азия» в ближайшие минуты зазвучат обязательно.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Боец». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
5: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе правил проведения, количество призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

От Цветной Азии Федя Карманов, Анатолий Полотно на волне хорошего радио. В интернете Анатолий Полотно с Федей Кармановым решили устроить небольшой конкурс, проверить, как можно двумя-тремя словами охарактеризовать Анатолия Полотно. Рассказать, какой он, словами, прилагательными в комментариях. Вот попробуйте, возьмитесь. А пока слушаем группу «Сентябрь» на хорошем радио.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Запомните адрес нового магазина «Колобокс» в Дзержинске. Улица Ленинского комсомола, 26А. Приезжайте покупать шины и диски. Получите бесплатный шиномонтаж и хранение шин. Участвуйте в бонусной программе. А до конца августа получите подарок. Подробности в «Колобокс» на Ленинского комсомола, 26А.
2: Финальная распродажа склада в «Хавейл Автолига». Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. «Хавейл Автолига». Магистральная 3. 20-20-700. Не оферта. Предложение ограничено.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

История о пьяной Наташе на волне хорошего радио исполнения Виктора Дорина. Но так как сложилось, не похвалился Виктор Дорин обновкой на волне шансона. Но так и знаете, уже как, ну, чуть больше недели есть у Виктора Дорина свежая композиция. Выпустил ее вместе дуэтом с Денисом Мафиком. Называется композиция «Мальчик». Ну и песня получилась такая, не очень для них привычная, для ребят. В интернете можно ознакомиться, а у нас на радио «Шансон» на незнакомой ветке.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
2: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru.

0: Банк.ру. АО Тбанк.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
0: Угарант 127-27-26-29. Город Москва. 18+.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Вот и мы все загадочно похожи. Всем нам нужна хорошая музыка, и надо сказать, что хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте «Радио Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет. «Мы похожи», песня звучала, а дальше на очереди Тамара Кутидзе, «Мои подруги» на «Шансоне».

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Судостроителям почет и уважение.
5: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
4: «Стройфлот» – гордость поколений.
5: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
6: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификаты на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

10 утра в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Продажа сигарет и вейпов на остановках общественного транспорта в России будет запрещена с 1 сентября. Новые меры помогут защитить граждан от воздействия никотина и пассивного курения, заявили в Госдуме. Аналогичные ограничения уже действуют на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метро. По мнению парламентариев, торговые точки с табачной продукцией на остановках повышают риск пассивного курения для ожидающих транспорт, особенно для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Последний сокращенный рабочий день в текущем году будет 3 ноября, накануне Дня народного единства. Как сообщила ТАСС, член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессарапова, этот день россияне закончат работать на 1 час раньше. Депутат подчеркнула, что на размер зарплаты при окладной системе оплаты труда сокращение рабочего дня не повлияет, деньги граждане получат в полном объеме. Нерабочим праздничным днем станет 4 ноября, после этого последует только новогодние праздники. При этом последний рабочий день года, 30 декабря, сокращать не станут, так как 31 декабря будет выходным благодаря переносу на него воскресенья, 4 января. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроение. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на выходные понедельник – 85 рублей 60 копеек, евро – 99,62. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Добавить, ловите и выходной обязательно ловите, чтобы не упустить. И ловите хит-парад «Шансон года», который стартует в начале следующего часа на волне шансона в студии «Хорошего радио». Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте. И песни хорошие тоже ловите. Песня под названием «Сосед» появится в эфире. Будет и композиция «Женушка-жена» в ближайшие минуты на радио «Шансон».
1: Сосед мой дрянь, мне зла не хватит, такая рань. А он огорбатит и в рот зимой кидает сливы, по что не в мой? Несправедливо, все бы ничего, но давит жаба.

0: допросится.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на «Т-банк.ру». А у «Т-банк» «Нульбис».
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

женушка, что в мире лучше есть? Слово неизменно дорогое, и куда б не бросила судьба, что бы ни случилось.

И вот так совершенно случайно, можно сказать, у нас на хорошем радио получается диалог песен. Он ей женушка-жена, она ему спелый мой. И живут душа в душу в эфире радио «Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296 37 55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
6: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
7: 18+.
8: Твой голос. Сила России. 18, 19 и 20 сентября 2026 года в Нижегородской области пройдет единый день голосования. Приходи и проголосуй.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Обожаю тебя в исполнении Михаила Шафутинского на хорошем радио. Это просто огромная удача. В конце октября на берегу Средиземного моря на легендарном морском фестивале «Бархатный шансон» Михаил Шафутинский будет вместе с нами. И еще одна удача. До завтрашнего дня, до 30 августа, каждый, кто купит путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности на нашем сайте radioshanson.ru. И по поводу артистов, и по поводу этой акции для лиц старше 18 лет.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на Т-банк.

0: Банк.ру. А вот и банк.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 56 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф».

же турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

том, что счастье в долгу у несчастья. Сергей Любавин на волне хорошего радио. Про свое несчастье поведал совсем недавно Сергей Любавин. Про то, что дольше всего в своей жизни писал одну единственную композицию, которая называется «Прощание с Айседорой», но зато какая песня в результате получилась.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
2: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
3: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео «Центр Нижегородец» на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
4: Спасибо.
5: Спасибо вам.
6: Благодарю вас.
4: Спасибо.
6: Мы вам очень
4: спасибо
6: благодарны.
4: Вы вам благодарны.
7: Большое спасибо.
8: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
9: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
10: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

0: Бересон.
1: 11 утра в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме заявили, что для семей, воспитывающих 10 и более детей, следует установить особые критерии нуждаемости при назначении мер соцподдержки. В частности, предлагается не учитывать при расчете дохода компенсации за детский сад, оплату ЖКХ, питание, проезд и другие социальные льготы. Также необходимо пересмотреть имущественные критерии с учетом количества детей, назначения земельного участка и реальной потребности семьи в транспортных средствах. Кроме того, депутаты предлагают разрешить направлять региональный маткапитал на строительство или улучшение жилья на земельных участках в садовых некоммерческих товариществах. Сотрудника могут наказать за еду на рабочем месте, если запрет на это прописан в локальных нормативных документах. Например, прописано табу на супы, напитки, которые могут навредить технике, или сильно пахнущие блюда, которые доставляют неудобства другим сотрудникам. Если запрет установлен, а сотрудник его нарушил, к нему могут применить дисциплинарное взыскание. В этом случае работник может оспорить наказание, если начальство не позаботилось о создании на территории организации специального места для приема пищи. При этом, как рассказал в Москве 24 юрист Рената Шайдулина, в трудовом законодательстве нет прямого запрета на употребление пищи на рабочем месте. Минимальная стоимость отдыха в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах для россиян с вылетом в начале сентября снизилась на 18-23% по сравнению с последними днями августа. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, тур в Турцию на двоих с перелетом и размещением по системе «Все включено» можно приобрести менее чем за 81 тысячу рублей. Поездка в Эмираты обойдется минимум 84 600, в Египет от 116 тысяч рублей. Минимальная стоимость отдыха в Таиланде в начале сентября составляет 121 тысячу рублей на двоих, на китайском острове Хайнань 123 тысячи, во Вьетнаме 153 тысячи рублей. Дарья Березовская, Радио Шансон.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Новый выпуск хит-парада «Шансон года», новые позиции, премьера и знакомые имена, которые продолжают борьбу за вершину. Сегодня посмотрим, как изменился расклад, и заодно заглянем за кулисы песен. Вспомним интересные детали из истории артистов и попробуем найти неожиданные поводы для улыбки. У микрофона Рустем Ахметшин. Поехали. Сегодняшний хит-парад открывает встреча двух артистов и двух городов. Денис Майданов и Татьяна Буланова записали песню «Москва-Санкт-Петербург». Для Дениса тема родных городов вполне органична. Он родился в Самаре, потом переехал в Москву, а городские истории не раз появлялись в его творчестве. Татьяна – одна из артисток, чье имя особенно прочно связано с Петербургом. Москва и Санкт-Петербург встретились в одной песне, а слушателям остается выбрать, на чьей стороне сегодня пробки. Премьера начинает наш сегодняшний выпуск с 12 места. Проголосовать вы можете на нашем сайте radioshanson.ru. Шансон.

0: Юлия Михальчик сегодня занимает 11 место с песней «Буду твоей кошкой». В ее репертуаре были и серьезные баллады, и песни с более легким настроением. А здесь артистка вообще решила примерить образ, который требует определенной независимости. Давайте послушаем, как это у нее получилось.
1: Шансон номер 11.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru.

0: сбербанк.ру. АО Тбанк.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник-2026».

0: радиошансон.ру. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: У Михаила Бублика сегодня 10-я позиция с песней «Лети, лепесток». До того, как стать известным артистом, Михаил успел поиграть в ресторанах, выступать в разных коллективах, а затем начал серьезно развивать сольную карьеру. Получается, свой музыкальный путь он тоже когда-то начинал с дороги и перемен, а теперь отправляет в самостоятельную жизнь уже «Лепесток».

0: Григорий Лепс и Акмаль сегодня занимают 9-е место с песней «Шутка». Это интересный дуэт еще и потому, что Акмаль не просто исполнил песню вместе с Лепсом. Он стал автором музыки и текста. Для молодого артиста работа с исполнителем такого масштаба – это серьезный профессиональный опыт. А для Лепса такие музыкальные встречи давно стали частью творческой биографии. В итоге получилась «Шутка», которую вполне серьезно оценил наш хит-парад.
1: Шансон

0: шутка.
1: Алена Петровская сегодня на восьмом месте с песней «Сердце бьется в закрытую дверь». Алена получила серьезное музыкальное образование. Сначала окончила училище, затем консерваторию. Но еще интереснее другое. Ее карьера развивалась не только через сольные выступления. Она участвовала в крупных телевизионных проектах и много работала бэк-вокалисткой Елены Ваенги. Так что в этой истории за эмоциями стоит еще и очень серьезная вокальная школа. Шанс.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Его биография – хороший пример того, как в музыке можно успевать сразу несколько профессий. Он известен как композитор, исполнитель, автор и продюсер. Причем он писал песни не только для себя, но и для других известных артистов. Так что название сегодняшней песни можно воспринимать почти профессионально. Человек знает музыку изнутри и даже ошибку способен оформить полноценный хит. Игорь Слуцкий поднимается сегодня на 7-е место с песней «Ошибка».
0: Шанс.

Сегодня у нее уже большая дискография, множество концертных программ и своя аудитория, которая знает ее песни не понаслышке. В нашем хит-параде Ирина Круг успешно участвует с песней «Губы Наташки», которая сегодня занимает 6-ю позицию.

0: Евгений Григорьев занимает 5-е место с песней «Обожгла любовь». Жека – артист легендарный. Он выпустил десятки песен и альбомов, а в центре его репертуара часто оказываются вполне узнаваемые жизненные истории. В сегодняшней песне все тоже достаточно жизненно. Любовь решила напомнить о себе не самым деликатным способом. Зато получилась хорошая песня.
1: Шанс.

Алексей Петрухин и Анна Семенович занимают 4-е место с летним хитом «Раздели со мной лето». У этого дуэта любопытное сочетание профессиональных историй. Петрухин – музыкант и певец, а Семенович пришла в шоу-бизнес после серьезной спортивной карьеры. Анна профессионально занималась фигурным катанием, так что держать баланс она действительно умеет. Сегодня этот баланс привел дуэт на 4-ю строчку.

0: увеличиваются.
1: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
4: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: 13+.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
5: Султан Лагучев на этой неделе поднимается на 3-е место с песней «Роза черная». И буквально на наших глазах за несколько лет он прошел путь от начинающего исполнителя до артиста, чьи песни регулярно оказываются в верхней части музыкальных рейтингов. Поздравляем Султана, а если хотите поддержать любимую песню, голосуйте за нее на нашем сайте.
3: Шансон.

0: Он известен прежде всего как прекрасный автор. Его песни часто отличаются сюжетностью и такой литературной интонацией. Фактически небольшие рассказы, переложенные на музыку. И сегодня один из таких рассказов снова оказался совсем рядом с вершиной. Серебряную медаль шансон-чарта получает Александр Новиков с лирической историей «Разлетелись как птицы».
1: Шансон номер

стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

0: Ну а теперь 11 песен, которые сегодня составили наш хит-парад, а затем узнаем имя победителя.
1: Москва, Санкт-Петербург, значит, опять обниму белые ночи.
0: Две столицы, два голоса и песня, в которой расстояние между городами звучит гораздо приятнее, чем оно выглядит на карте. Денис Майданов и Татьяна Буланова. Москва, Санкт-Петербург. 12 место.
2: В дом зайду и буду твоей кошкой, буду твоей кошкой ласковым котенком.
0: 11 место заняла Юлия Михальчик с песней «Буду твоей кошкой».
3: Перед нами тысячи всех дорог, лети, лети, лети лепесток.
0: Михаил Бублик когда-то уехал в другой город ради музыки, а теперь отправляет в путь уже своего маленького героя. Его «Лети, лепесток» на 10-й ступени.
4: И когда шутка.
0: На 9-й строчке неожиданное сочетание, которое получилось вполне серьезным. Молодой автор и один из самых опытных артистов нашей сцены. Григорий Лепс и Акмаль. Шутка.
5: Сердце бьется в закрытую дверь. На пороге лежит судьба.
0: Восьмое место на этой неделе занимает Алена Петровская с песней «Сердце

0: Человек, который сам пишет песни, вполне может позволить себе такую роскошь – превратить ошибку в хит. Игорь Слуцкий, его ошибка на 7-й позиции.
1: Губы Наташки.
0: Шестое место заняла Ирина Круг с хитом «Губы Наташки».
2: Обошла любовь, лампадкой след оставила.
0: Пятая строчка достается истории с последствиями, зато с хорошим музыкальным финалом. Евгений Григорьев «Обошла любовь».
2: Раздели со мною лето, поцелуй до рассвета.
0: Алексей Петрухин и Анна Семенович делят четвертое место с летним хитом «Раздели со мной лето». Султан Лагучев сегодня получает бронзовую медаль хит-парада за песню «Роза черная».
3: Поцелуй – это шрам, но не вздумай лечить.
0: Александр Новиков не спешит расставаться с серебром чарта. Разлетелись, как птицы. А вот теперь давайте узнаем, кому же досталась медаль высшей пробы. И первое место сегодня занимает Михаил Шафутинский с песней «Последний полет». Этот хит уже не первую неделю остается на вершине нашего хит-парада и становится главным результатом этой недели. Напомню, что голосовать за свои любимые песни артистов вы можете на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Желаю вам удачи в делах, тепла дома, отличного настроения и людей рядом, с которыми можно и поговорить по душам, и от души посмеяться. А музыка пусть всегда найдет правильную песню именно тогда, когда она особенно нужна. До встречи ровно через неделю. Пока.
4: Шансон номер один.
5: Не буду домой.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

столице полдень. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Совете Федерации предупредили о новом способе мошенничества в мессенджерах. Злоумышленники представляются родителям одноклассника и пишут сообщения, используя тревожные формулировки, утверждая, что ребенок разместил что-то недопустимое или ужасное, и прикрепляют к сообщению ссылку. После перехода пользователь может попасть на фишинговый сайт. Сенаторы подчеркнули, что для реализации обмана злоумышленникам не обязательно владеть подробной информацией о семье. Им достаточно знать имя ребенка или родителя. Остальные детали они могут выдумать. В Софедия призвали не открывать подозрительные ссылки и сначала проверять отправителя, а также напрямую связаться с ребенком. Вакцинация от гриппа начнется в столичных школах с 10 сентября. Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, основная задача – привить ребят до начала подъема заболеваемости. Детские коллективы часто становятся первичным звеном, которое затем заносит инфекцию в семьи, создавая риски для взрослых и пожилых родственников. Заблаговременная иммунизация позволит сформировать коллективный защитный барьер и предотвратить распространение инфекции, что обеспечит стабильность образования процесса и снизит нагрузку на систему здравоохранения в предстоящий эпидемический сезон, рассказали в ведомстве. В историческом центре Коломны, неподалеку от Коломенского Кремля, археологи нашли клад с серебряными монетами 15 века. Основу клада составляют монеты великого князя Василия I Дмитриевича и его сына Василия II Васильевича Темного. По предварительной датировке они были отчеканены во втором и третьем десятилетиях 15 века. 2600 монет находились в глиняном кувшине местного производства. Ученые предполагают, что клад могли спрятать во время эпидемии чумы. Как пишет РИА Новости, после изучения его планируется передать Коломенско-Зарайскому государственному музею-заповеднику. Доллар на выходные понедельник 85 рублей 60 копеек, евро 99,62, юань стоит 12,73. Дарья Березовская, радио «Шансон».

ночь — это про первую боль, про растерянность, про то, как мир вдруг стал слишком большим и непонятным. А вот у группы «Бумер» та же история звучит уже с другого угла. Это взгляд взрослого человека, который оглядывается назад. Наша задача — смотреть только вперед. И я вам говорю здравствуйте, с вами с этого мгновения буду я, Ольга Шатрова. Желаю, чтобы в эту субботу все складывалось легко. Дела без суеты, отдых с удовольствием, ну а рядом пусть будут те, с кем спокойно и радостно. Радио «Шансон» же постарается сделать этот день приятно музыкальным. Ну, мне остается напомнить, что музыки много, а «Шансон» один.

Группа «Рождество» умеет брать очень понятные бытовые детали и делать из них, ну, целую вселенную. Целое вселение — это и легендарный концерт «Эх, разгуляй», который намечен на 14 ноября на столичной Лайф-арене. У вас есть возможность попасть на этот праздник. Самый доступный билет — это на танцпол, где каждый из вас станет частью большого музыкального праздника. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова и многие другие любимые артисты. Возрастное ограничение 12+.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: 17-я международная премия рекорда рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали Цезар Сити и Нидния, Палаццо де Агой, Цезар Силика, Дом Малевич, Айс Тауэр. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Триумф Капитал. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Апсайт Новослободская. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Юг. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Третий Силикатный. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Аквапарк Отрадное. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Град Плаза. Полный список победителей на сайте премиерекорде.ру.
2: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город. Трасса. Уверенный обгон. Спокойная поездка. Город. Трасса. Уверенный обгон. Спокойная поездка. Estel MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель. Восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
3: Предзаказ уже открыт у официального дилера Estel Центр Нижегород. На Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
4: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: Стройфлот. Гордость поколений.
6: Нижний Новгород. Улица Свободы, 1. 229-66-89.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

осень — это почти всегда про новое начало, школа, новые курсы, планы, списки дел. Даже если вы давно не школьник, а в воздухе все равно витает это предвкушение с чистого листа. И последние выходные становятся такой тихой гаванью перед стартом. Можно еще немного побыть в расслабленном ритме. Это законное право еще чуть-чуть пожить в летнем режиме, прежде чем календарь официально будет перелистан. Традиционно проведем этот день в общении на радио «Шансон». Рубрика «Мобильные выходные» с радостью передаст приветы и ваши добрые пожелания. А обращайтесь. +7 909 955 103 0.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться. Национальные проекты России.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Отличные выходные на радио «Шансон». Каждый час буду озвучивать ваши приветы, поздравления. Так что участвуйте. Плюс 7-909-955-103-0. Обращайся через портал «Макс» в наш эфирный чат. Ну или же оставляйте свои весточки на нашем официальном сайте. Ну и так, в горячий привет любимому для меня. Для меня это для Клуши. Мужчине, ростовскому хулигану, Женчику. Сейчас он в пути. Хочется пожелать хорошей дороги. И еще раз попросить прощения у него, дорогой человек, пожалуйста, смени гнев на милость. Ты мне очень дорог. И знаете, в такие моменты понимаешь, как хрупко то, что тебе действительно дорого. Привет из Красноярского края. Поздравляю всех с Орехово-Хлебным Спасом. Будьте любимы, будьте здоровы, будьте счастливы. Это Людмила. И Тимофей из Екатеринбурга поздравляет своего друга Даню со сбывшейся мечтой. Ему удалось побывать во Франции, в городе Сен-Тропе. Желаю хорошего и продуктивного отдыха. Но мы к пожеланиям присоединяемся.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

12 часов в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С октября россияне смогут пополнять свой счет в банке с помощью СБП через сторонний банкомат. Как пишет РБК, сейчас внести наличные на счет можно через устройство своего банка или его партнеров. В Роскачестве пояснили, что пополнить счет в чужом банкомате не получится в нескольких случаях. Если банк-эмитент карты или банк-владелец банкомата не подключились к новому сервису. Клиент превысил установленные лимиты. Операция показалась подозрительной антифрод-системе банка. При этом, несмотря на то, что операция осуществляется через СБП, она не относится к стандартным переводам, и банк вправе взимать комиссию. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Россияне стали активно скупать вещи знаменитостей. Как пишет портал «Москва-24», каждый четвертый житель мегаполиса уже покупает одежду на ресейл-площадках. Согласно исследованию, чаще всего такой формат выбирают респонденты в возрасте от 25 до 34 лет, тогда как почти половина опрошенных в возрасте 46-55 лет заявили, что не планируют покупать вещи с рук. Наиболее активно покупают жители Тюмени, Красноярска и Уфы. Основными каналами приобретения одежды остаются маркетплейсы и торговые центры. Главными причинами обращения к ресейлу участники назвали возможность сэкономить и приобрести вещь, которая уже исчезла из продажи. Около 10% респондентов выбирают этот способ покупок ради редких и винтажных предметов. Доллар на выходные, понедельник, 85 рублей 60 копеек, евро 99,62, юань стоит 12,73. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Стас Михайлов умеет говорить о сложном очень простыми словами. Мне хорошо под этим небом, хорошо с тобой под дождем. В этих строчках нет пафоса, зато есть ощущение настоящего уюта и опоры. На самом деле мы сильно зависим от точки опоры, и зачастую опора — это наши привычки. Вот, например, проводить выходные вдали от суеты, но в компании любимого радио «Шансон». И так здорово, что радио «Шансон» не только в FM-диапазоне. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон» один. Это для лиц старше 18 лет.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс»

этой песне звучит то, что знакомо многим, кто надолго уезжал, служил, кочевал. Как бы ни было интересно пути, как бы ни манили новые горизонты, сердце все равно тянет туда, где родные и любимые. О том, что может поддержать в чувственных вопросах, далее. Виа Волга-Волга.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
2: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo «Центр Нижегородец» на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
3: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
4: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

чего заслужишь, какая судьба сдана. Налево пойдешь, не сдюжишь, направо пойдешь, хана. Дорожка моя кривая.

первой любви мы впервые сталкиваемся с тем, что кто-то может влиять на наше настроение сильнее, чем любые внешние события. Тема любви уже осознанная, взрослый. Продолжит Сергей Куренков. Добра вам и душевности в этот день.

0: практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-79.
2: Город Москва. 18+. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и

0: проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире Радио Шансон и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Обильные выходные на радио «Шансон». Сегодня в семье Тодорашко два именинника. Любимая мамуля Раиса Васильевна и внук Марк Евтухов отмечают день своего рождения. Счастья, крепкого здоровья, удачи, долгих лет жизни и исполнения всех-всех-всех желаний. Я вас люблю. Это поздравление от Татьяны Тодорашко и от семей Лелине и Гигалаевых. Обращайтесь вы в мобильные выходные на радио «Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75 Plus от 2 миллионов 200 тысяч рублей.
1: Серьезно?

0: Шансон.
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме предложили усилить контроль за лекарствами для животных. По задумке депутатов, ответственность за качество медикаментов для питомцев должна быть такой же, как и за препараты для людей. Об этом сообщает ТАСС. Кроме того, парламентарии предложили закрепить в законе самостоятельный правовой статус животных, как живых существ, способных испытывать эмоции и физические страдания. Сейчас, согласно Гражданскому кодексу, питомцы признаются имуществом владельца. После завершения основного этапа зачисления на бюджет в российские вузы незанятыми оказалось 6 тысяч мест. На них был объявлен дополнительный набор. Всего вузам по программе первой ступени высшего образования было выделено свыше 440 тысяч бюджетных мест. Как пишет «Коммерсант», больше всего поступающих оказалось на педагогических специальностях. На них чаще претендуют абитуриенты, которые ранее не хватило баллов поступить на бюджет. При этом, по словам экспертов, в общей массе приема это количество скорее статистическая погрешность, и система распределения бюджетных мест работает хорошо. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на выходные: понедельник 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек, юань стоит 12 рублей 73 копейки. Алла Некрасова, радио «Шансон».

юности любовь часто приходит как лавина, захватывает, кружит, лишает сна. А вот в зрелом возрасте на первый план выходит осознанность. К великому сожалению, отсчитываем последние летние денечки, но осень нам сулит столько впечатлений. Вот 4 сентября в Кремлевском дворце в рамках дополнительного концерта заслуженного артиста России Михаила Шафутинского «Я календарь» перевернул, будут звучать любимейшие песни «Марджанжа», «Еврейский портной», «Наколочка», «Последний полет» и многие другие хиты маэстро. У всех, кто не успел приобрести билет на концерт 3 сентября, есть прекрасная возможность наслаждиться выступлением легендарного шансонье 4 сентября. Вас ждут золотые хиты, живая музыка и неповторимая атмосфера. Есть возрастное ограничение, учтите это при покупке билетов 12+. Вы слушаете радио «Шансон», студия Ольга Шатрова. Здравствуйте.

0: станем мы.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Звучит как финальная точка там, где до этого пытались что-то объяснять, уговаривать, оправдывать. Для артиста обнажение внутреннего мира не каприз, а часть творческой жизни. И Григорий Лепс уже свои чувства кинул на алтарь. Слушаем.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Новая «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. С выгодой по программе «Трейдин» и госпрограмме у официального дилера «Агат». Ждем вас на Комсомольском шоссе 7В или Родионова 203. Подробности по номеру 260, код города 831. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отняла.

настоящая женщина проводит выходные в шумной компании пылесоса и стиральной машины. Радио «Шансон».

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один. Для лиц старше 18 лет.

Любовь как воздух, мы ее не замечаем, пока ее достаточно. Она просто есть, и этого хватает, чтобы дышать свободно. А вот когда ее становится меньше, начинаешь чувствовать нехватку на физическом уровне. Вот чтобы не было ломки от отсутствия любви, надо ценить то, что имеешь, и каждый день пополнять копилку под названием «Мы» красивыми словами. Лучшим признанием может стать признание через программу «По заявкам только для вас», которая намечена на 15 часов по московскому времени. Все присланные весточки постараюсь передать, так что обращайтесь. И это можно делать уже сейчас. Ну а в продолжение Катя Огонек на радио «Шансон».

0: реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на

0: Банк.ру. А вот и банк.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
0: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

И вновь мобильные выходные на радио «Шансон». Поздравления звучат в честь внука Германа. Он идет в первый класс. Мы его очень любим. Это бабушка Таня и дед Саша, город Саратов. Костя Горьков сегодня принимает поздравления. Здоровья, счастья и любви. С днем рождения дочку Елены из города Королев поздравляет Мария, массажист из Санкт-Петербурга. Желает здоровья, благополучия и, конечно же, мирного неба над головой. И особенный привет Елене Карабановой и всем друзьям из разных городов России. Еще больше ваших приветов и поздравлений будет звучать в программе «По заявкам только для вас», так что обращайтесь, +7 909 955 103 и 0.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-22.

0: здоровый сон.
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минпросвещение в 2027 году обновит стандарт обучения в первых-четвертых классах. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, новый стандарт поможет выстроить более последовательную систему обучения от дошкольной подготовки к начальной школе, а затем к следующим ступеням образования. Изменения также нужны, чтобы синхронизировать знания и навыки, которые дети получают в начальной школе и далее. Ранее Кравцов также сообщил о планах пересмотреть стандарт для учеников 5-9 классов. Минимальный размер оплаты труда в России получают 4,5 миллиона россиян. Их зарплата оказалась на уровне МРОТ 27 тысяч рублей. При этом в реальности человек получает на руки еще меньше, потому что эта сумма рассчитана до высчета налогов. Об этом сообщил депутат Ярослав Нилов. Напомню, Госдума приняла законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда с 1 января 2026 года. Ранее Владимир Путин поставил задачу довести МРОТ до 35 тысяч рублей в 2030 году. Тем временем в Госдуме предложили ввести прогрессивную шкалу материнского капитала. По мнению авторов инициативы, размер выплаты должен увеличиться с рождением каждого последующего ребенка, пишет ТАСС. Так, на вторых детей сумму предлагается увеличить до 1 400 000 рублей, на третьих и последующих до почти 2 миллионов. Сейчас эти суммы составляют почти 729 и 963 тысячи соответственно. Москва поставила рекорд по вводу образовательных учреждений. В текущем году в столице одномоментно запускают 100 обновленных школ. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе видеоконференции с Владимиром Путиным. Мэр также отметил, что к 1 сентября в столице откроется 20 новых школ. По его словам, в целом по городу более 10% школьников пойдут в новые или обновленные здания. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: На календаре 29 августа, и сегодня официально отмечается День дальнобойщика в России, а неофициально День гуляний по крышам. Неформальный и довольно романтичный праздник для тех, кто любит необычные городские прогулки. Я же предлагаю по радио волноваться благодаря программе «По заявкам» только для вас на радио «Шансон». В студии Ольга Шатрова. Да, буду вашим почтальоном. Обращайтесь. Плюс 7 909 955 103 и 0. Ну и начнем мы, конечно же, с приветов. Дорогой мой Анатолий Б, передаю тебе привет. Ты сейчас работаешь на огороде. Я желаю тебе терпения, здоровья, чтобы у тебя все получалось. Твой Игорь М. Не грусти, все будет хорошо. Жека, хулиган, все наладится и станет на свои места. Это утверждение от Клуши из Судмуртии. С Ореховым Спасом, семью Симоновых, Татьяну и Владимира, а также Александра Ферсукова из города Тамбова. Здоровья, мирного неба. Ваш кабачки, ну, наивкуснейшие. Ну и привет самому моему любимому, единственному, замечательному супругу Ванечке Степану. Ванек, спасибо тебе за все, что ты делаешь для нас. Пилим дрова, слушаем радио «Шансон» и периодически намахиваем по рюмашке. А вечером ждут шашлыки. Это любящая жена Яна, садоводство «Горы».
3: Розы с острыми шипами рвал я голыми руками только для тебя. И один в ночном подъезде под гитару пел я песни только для тебя.

Официально еще отмечается День лимонного сока. А знаете, я вот вспомнила такую мудрость, что если вдруг вам жизнь преподнесла лимоны, вот да, это отличный вариант сделать лимонад. Вот так вот. Ну и продолжим мы программу по заявкам поздравлениями. Сегодня особенный день для Марии и Дмитрия Ухановых. День бракосочетания. Вы соединили свои судьбы, и этот день стал началом вашего совместного пути полного любви, взаимопонимания и счастья. Ну что же пожелать? Ну, чтобы каждый день вашей жизни был наполнен радостью и гармонией, чтобы все ваши мечты сбывались. Цените и берегите друг друга, находите компромиссы и поддерживайте во всех начинаниях. Пусть ваша жизнь вместе будет полна ярких моментов, незабываемых путешествий и приятных сюрпризов. Я думаю, что вся Рязань, где и происходит это торжественное событие, присоединяется к моим пожеланиям. Ну и огромный привет Леночке Карабановой и ее маме Галине, потому что это тоже для них огромный праздник.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
4: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-22.

И вновь ваши приветы и поздравления. Поздравляю своего мужа Павла Ударцева с 45-летием. Любимый, 45 – это время мудрости и силы. Будь здоров и счастлив. С праздником тебя. Это Марина Ударцева. У Андрея день рождения. Поздравляем его. Желаем всего самого наилучшего. И самое главное, чего захочется. Сидим, отмечаем. Это жена, теща, сын с Евочкой и родственники. У Елены из Королева сегодня праздник. Всего 32 годика назад появилась на свет любимое чудо, младшая дочурка Наташа. У нее сегодня день рождения. Всего самого-самого лучшего. Это любящая мама написала. Сестру Любу с рождения внучки Верочки. Всего им наилучшего. Это сестра Татьяна из славного города Саратова. Продолжается программа по вашим заявкам на радио Шансон. Это дневной выпуск. Напомню, наши контакты +7 909 955 103 0. Обращайтесь и не забывайте подписываться. Можно к нам обратиться через портал МАКС, по старинке через СМС или же через специальную форму на нашем официальном сайте радиошансон.ру.

Продолжается программа «По вашим заявкам» на радио «Шансон». Да, обращается можно прямо сейчас по номеру телефона +7 909 955 103 0. Ну и давайте к вашим сообщениям. Германия на одной волне с нами, да, на волне радио «Шансон». Сегодня два прекрасных праздника. Это Орехово-Хлебный Спас и День дальнобойщика. И Андреас Мюллер из Германии поздравляет всех российских, белорусских и германских русскоязычных дальнобойщиков с их праздником. Ну и пожелание ни жезлов, ни гвоздя. И помните, ребята, что вас ждут дома. Берегите себя. Едем гулять. Сестра Ирецк. Хочу передать привет моей подружке Насте и пожелание скорейшего выздоровления. Лора, вот это у вас подруга в плохом самочувствии, а все-таки вам компанию составила. Анна Фоменко благодарит радио «Шансон» за душевные песни. Да-да-да, умеем, любим, практикуем. И хочет поздравить всех жителей Оренбурга с Днем города. Всем отличного настроения. Привет, самый нежный, прекрасный, замечательный, лучший своей родной супруге Любушке. Солнышко, я тебя очень сильно люблю. Это муж Егор Бабенко из Волгограда. Ну и давайте к поздравлениям Благовещенскую Валентину Алексеевну с 75-летием. Желаю здоровья, долгих лет жизни, мирного неба над головой. Мы ее очень сильно любим. Это сын Валерий и внук Валентин. Мои дорогие мужчины, Сереженька и Мишенька Аридакова, поздравляю вас с днем рождения, здоровья и самого наилучшего. Пусть у вас все будет хорошо. Это Мария Юрьевна. Ну а сейчас хочу поздравить Диму и Лену Матюхиных с особенно днем рождения вашей прекрасной девочки. Вика, я тебя тоже поздравляю с днем рождения. 17 лет – это время мечтаний, свершений, новых открытий. Так вот, пусть каждый день приносит тебе радость, вдохновение и новые возможности.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
7: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8.

и внучки Аурика и Агата. Пишет нам Слава из Удмуртии, село Алнаши, постоянно слушает радио «Шансон». Вот сегодня вроде бы как выходной, а он работает. График есть график, но вы держите, хорошо, Слава? Привет сыну Михаилу, передает Алексей. У тебя все получится, я в тебя верю и обнимаю. Сидим на даче, встречаемся с друзьями, проводим лето. Всем хорошего настроения. Вам большое спасибо, радио «Шансон». Это Александр из Таганрога. Привет, любимой Яночке. Желаю удачной новой недели. Это Николай, да еще и поцелуй. В дополнение, любимой Екатерине Геннадьевне Шестаковой. Привет, летит любимая. Я еду еще дня три. И, наверное, доеду. Это твой Алексей. Давайте мы, наверное, сменим на «точно приедете». Так что ждем.

я пока ваши приветы передам. Привет в город Иваново, любимой супруге Елене Афанасьевой, сыну Роману и Мельниковым Галине и Анастасии. Привет всем водителям, которые на пути к родному дому, а в особенности своему мужу Алексею Шестакову из Дзержинска. Очень скучает вся семья и ждет долгожданной встречи. Это Екатерина. Привет семье Лысенко из города Владимира. Поздравляю с тем, что выкопали картошку, ваша дочка Лида. Ох, я чувствую, запасы на зиму будут. Так, поздравьте, пожалуйста, моего мужа Серегу Благодарного. С днем дальнобойщика, он настоящий молодец. Я его очень люблю, это Ольга. Привет любимой женщине Татьяне Богинской, которая сейчас наводит порядок на огороде. Я ее очень люблю, это Олег. Татьяна Романова обратилась с желанием поздравить своих друзей Зинаида, Светлана, Михаила за поддержку в трудное время. Спасибо большое, мои лучшие друзья. Владислав Кархалев передает привет из Перми друзьям Павлу Валентиновичу, Дмитрию Михайловичу, Максиму Андреевичу, Сергею Павловичу. Ну и пожелания счастья, удачи и всего самого наилучшего и даже в адрес слушателей. Моего любимого мужа. Так было. Хочу передать привет своей куме Людмиле. Она сейчас клеит обои заодно и поздравить меня и себя. Вот Орехова, имя Ирина. Я ей тоже помогаю клеить. Да, девчонки, держитесь. А любимым мужчинам, мужу Вячеславу, сыновьям, Богдану и Владиславу огромный привет. Сейчас мы едем домой из отпуска. Скучились по дому. Это сообщение от мамы Татьяны Смирновой. А в августе мы с моим супругом Александром отметили кедровую свадьбу. 49 лет. Я поздравляю своего мужа с этим событием и желаю нам отметить бриллиантовую свадьбу. А, ну и давайте завершим мы программу поздравлением именинников. Виталия Смирнова с юбилеем. Ему сегодня 45 лет. Сейчас на даче жарим шашлык и слушаем радио «Шансон». Это Юля. Ну и поздравляем Сергея Петровича Прохина с днем рождения. А поздравление это от любимой жены и детей.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».
5: Я спросил тебя,

0: Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.
1: Бофф.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья.

0: голосом.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россиянам не придется закрывать лишние банковские карты после вступления в силу лимита на их количество. Об этом РИА Новости сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он напомнил, что с 1 сентября 2027 года число банковских карт у одного человека не должно превышать суммарно 20 штук во всех банках. Ограничение направлено на борьбу с мошенничеством и дроперскими схемами, когда злоумышленники оформляют десятки карт на подставных лиц для обналичивания похищенных средств. Аксаков подчеркнул, что устаревающие карты будут постепенно выходить из оборота естественным путем и продолжат работать до истечения срока действия. Новые вакцины от меланомы синтезированы для 12 пациентов. Осенью препарат планируется передать в Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена для введения онкобольным. Об этом сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург. По его словам, всего до конца года экспериментальный препарат получит 20 пациентов. Продажи шоколада с начала года сократились на 9%. Это самое выраженное снижение среди всех категорий кондитерских изделий. На втором месте оказались торты и пироги, потерявшие за год 4% спроса. Интерес к конфетам снизился на 3%. В целом спрос на кондитерские изделия уменьшился на 2%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на платформу ОФД. По словам экспертов, это происходит из-за снижения покупательной способности населения и удорожания на мировом рынке какао-бобов. При этом россияне переключились на более бюджетные альтернативы. Так, продажи печенья и пирожных в первом полугодии выросли до 2%. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 85 рублей 60 копеек. Евро стоит 99 рублей 68 копеек. Алла Некрасова, Радио Шансон.

0: Екатерина Голицына в своей песне говорит: «Я не вписываюсь в чьи-то представления о правильной женщине, но во мне столько жизни, что это просто грех не замечать». Музыка многогранна, и сейчас нам сменит настроение группа «Лесоповал». Когда на душе тяжело, когда кажется, что жизнь все разбросала, и ты остался один на один с дорогой, звучит как раз «Перекати поле». Оно не обещает счастья, но говорит: «Ты не один». Такие судьбы бывают. И это тоже правда. Правда жизни. И в этой честности тоже есть своя поддержка. С вами Ольга Шатрова и радио «Шансон». И я хочу напомнить вам, что музыки много, а «Шансон» один.
1: Я свой путь начинал с Колымы. Вместе с Ванинским

0: Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

не уходил. Был бы друг, а значит, он бы подтвердил. Выплеснуть бы в харю этому жиду.

провозил. Был бы кореш старый, он бы подтвердил. Дам тебе я трешку или четвертак, все равно матрешка.

0: парень в доску свой. И тоже пьешь когда-то до упада.
1: Мы живем на автопилоте. Тот же маршрут, те же стены, те же привычные раздражители. А так порой хочется, чтобы тебя увез какой-нибудь извозчик в неизвестном направлении. А я вот вам подкину идею. С 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». И до 30 августа каждый, купивший путевку на этот фестиваль, может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности вы найдете на нашем сайте radioshanson.ru. Это для лиц старше 18 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: Стройфлот. Гордость поколений.
6: Нижний Новгород. Улица Свободы, 1. 229-66-89.
7: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Новая «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. С выгодой по программе «Трейдин» и госпрограмме у официального дилера «Агат». Ждем вас на Комсомольском шоссе 7В или Родионова 203. Подробности по номеру 260. Код города 831. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
9: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
10: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Билли Токарева «Нью-Йорк» был не просто точкой на карте, а местом, где он заново строил жизнь. «Нью-Йорк» – песня не фон, а собеседник, с которым долго жил бок о бок. Ну и теперь приходится расставаться. Расставание в нотных переливах и далее, но уже от Елены Ваенги.

0: Реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: 2026 осталось 56 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель.

вновь мобильные выходные на радио Шансона. Владимира Кожу, мой из города Тамбова, с Ореховым Спасу, Спасом СНТ Заречье. Всем богатого урожая и мирного неба. Всех жителей деревни Щербова Воскресенского района с Ореховым Спасом. А еще огромный привет свекру и свекрови Чучковым Александру и Тамаре. Любим их очень. Привет тете Наде Саранчевой, любимому мужчине Олегу Скороходову, передает Маша Романова. Ну и поздравляем Сергея Петровича Прохина с днем рождения, здоровья, счастья и много радостных моментов. И привет жене Наталье. Хорошего дня желает муж Дмитрий.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
2: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
3: Спасибо.
4: Спасибо вам.
5: Благодарю вас.
3: Спасибо.
5: Мы
3: вам
5: очень
3: спасибо
5: благодарны.
3: Вы вам благодарны.
6: Большое спасибо.
7: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
8: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
9: Выйду за околиц, сердце беспокоится. Красота родимых мест. Да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные.

17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Запрет на экспорт дизельного и судового топлива продлили в России до 30 сентября. Также ограничение касается газойля для производителей. Как уточнили в правительстве, решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, пишет РИА Новости. Напомню, этим летом в стране возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации Кабмин принял уже целый ряд мер. В России до конца 2030 года построят 100 новых школ и 150 детских садов. Кроме того, в нормативное состояние приведут все школы. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, пишет РИА Новости. Он отметил, что в стране также реализуется программа капитального ремонта детсадов и колледжей. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о возведении более 1700 новых школ с 2019 года. Вводить ГОСТы на букеты в России не планируется. Об этом РИА Новости сообщил замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков. Он отметил, что стандарты также не коснутся так называемых дофаминовых букетов. Это маркетинговый и дизайнерский тренд, а не техническая категория, которую можно описать строгими измерительными параметрами для ГОСТа. При этом уже действуют стандарты на отдельные срезанные цветы – розы, хризантемы, тюльпаны и гвоздики. В документах прописано, какого они должны быть сорта, длина стебля и состояние бутонов. Это нужно, чтобы покупатель понимал, какого качества товар он берет. Дальнобойщиков предложили выделить в отдельную профессию. По мнению вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, их работа заметно отличается от работы водителей, которые ездят на короткие расстояния. Об этом пишет ТАСС. Введение отдельной профессии в классификаторы позволит точнее учитывать занятых в этой сфере работников, оценивать кадровую потребность отрасли и разрабатывать меры для привлечения и удержания специалистов. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

Если день сложится так, чтобы вечером соберется теплый круг близких, пусть в какой-то момент кто-то тихо начнет вечернюю застольную, а остальные подхватят. Пусть это будет не про повод выпить, а про возможность сказать: «Я рад, что мы сегодня вместе». С каждым днем любимых песен становится все больше. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, да где удобно именно вам. Включайте «Радио Шансон», приложение «Яндекс.Радио» и оставайтесь с «Радио Шансон» в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Эта информация для лиц старше 18 лет. Вы слушаете «Радио

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник».

передачи «Культуре бравада» – это не про то, чтобы покрасоваться. Это про внутреннюю стать, про умение держать слово и не отступать. Казак мог быть немногословным, но если уж сказал «я сделаю», то сделает любой ценой. Алексей Брянцев с намерением не отпускать далее на радио «Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Запомните адрес нового магазина «Колобокс» в Дзержинске. Улица Ленинского комсомола, 26А. Приезжайте покупать шины и диски. Получите бесплатный шиномонтаж и хранение шин. Участвуйте в бонусной программе. А до конца августа получите подарок. Подробности в «Колобокс» на Ленинского комсомола, 26А.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде, 280-82.

Если в пятницу вечером в вашей душе происходит что-то непонятное, это совесть дерется с искушением. Лето на радио «Шансон».

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

Любовь – это не только решение «я тебя выбираю», это еще и сложный коктейль из нейрохимии, памяти и привычек, поэтому ее не выключить по щелчку, как свет. Если любовь была сильная, отношения закончились, перестать любить начинается с того, чтобы сначала прожить боль. А вот только после этого приходит облегчение. О любви на пике чувств далее Стас Михайлов. Я же напомню, что музыки много, а шансон один.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.

0: 12+.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-24-76-29. Город Москва, 18+. После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
7: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа.

0: мобильные выходные на радио Шансон. Привет, родной Анжелочке, стоит у плиты, погода не очень на Урале. Люблю ее с душой, твой Павел Осипов. Саню Калинина, Андрюху Петрова, Андрюху Ливанцова. С днем дальнобойщика, ребята, ни жезла, ни гвоздя вам. Это Валерий Павлович из Курска. Поздравляем Сергея Башлаева, зятя, с 35-летием, дорогой мой зять. Береги жену, здоровья тебе, мой хороший. У вас 9 прекрасных детей. Да-да, еще и терпение вам. Привет, любимой женулечке, Машунечке. Она сейчас купорит помидоры, а я делаю ремонт на кухне. Скажите, что я ее очень сильно люблю. Она у меня просто золото и очень хорошая мама наших детей. Сказано, передано. С 66-м днем рождения Ирину Еремину от всей души и чистого сердца. Желаем счастья и здоровья на долгие лета. Желаем семейного благополучия и успехов во всех жизненных сферах. Это муж, дети, внуки, зятья, подруги и друзья. Мы тебя любим. Мужа с днем шахтера и днем города. А мужа зовут Михаил Геннадьевич Толокин. А, увы, без подписи. Ну что ж, на этом ставлю многоточие в нашем с вами общении. Ухожу за впечатлениями. Вернусь завтра, чтобы ими поделиться. С вами была Ольга Шатрова. Желаю вам чудесного вечера в компании Радио Шансон.
1: Мы растворялись.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Финальная распродажа склада в «Хавейл Автолига». Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. «Хавейл Автолига». Магистральная 3. 20-20-700. Не оферта. Предложение ограничено.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Владимир Путин назвал московскую систему образования примером для регионов. Также президент поблагодарил мэра столицы Сергея Собянина за личное участие в вопросах образования, в том числе школьного, сообщает Москва-24. Кроме того, во время встречи с учителями в Московском педагогическом государственном университете глава государства поздравил педагогов с приближающимся праздником, отметил его общенациональное значение. Президент подчеркнул, что День знаний касается всех россиян, так как каждый когда-то учился. Тем временем доля отстающих школьников в России сократилась на 10% за 7 лет. Такие данные приводят РИА Новости. Так, в 2019 году число отстающих учеников составляло 25%. В 2026 этот показатель уменьшился до 15%. Также отмечается, что доля участников Всероссийской олимпиады школьников выросла до 65% в 2026 году. В 2019 году она составляла 57%. Система контроля за жилищной сферой изменится в России с 1 сентября. Региональный государственный жилищный надзор теперь будет проверять весь жилой фонд, независимо от формы собственности. Муниципальный жилищный контроль упраздняется, пишет «Российская газета». Также инспекторы смогут проверять, как управляющие организации взаимодействуют с собственниками и размещают необходимую информацию. Кроме того, УК должны будут оформлять акты выполненных работ в двух экземплярах и передавать один из них представителям совета дома. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Алла Некрасова, «Радио Шансон».

слушала песню, пришла на ум старая бородатая притча. Встретились как-то на узкой тропиночке добро и зло и стали плеваться друг в друга. Зло попало в добро 9 раз, а добро в зло 12. Почему? Ну, потому что добро всегда побеждает зло. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. 18:07, время столичное. Вика Цыганова начала наш новый час. Любовь и смерть, добро и зло, и даже две смородинки. Все есть в песнях радио «Шансон». Скоро в нашем эфире Сергей Трофимов, заслуженный артист Российской Федерации. Ну а прямо сейчас легенда, можно сказать, эфира радио «Шансон» Иван Леонидович Кучин. Здравствуйте, хорошего вечера.

Радио Шансон умеет сделать приятно своим радиослушателям, и этого приятно хватает надолго. У всех поклонников жанра есть возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Радио Шансон приглашает на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арену. Самые классные билеты, конечно, на танцпол, где можно подпевать, танцевать и находиться ближе всех к сцене, значит, к любимым артистам. Уникальная атмосфера, замечательные звезды, Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Евгений Кемеровский, Лиса Повал и многие другие. Подробности на радиошансон.ру для зрителей старше 12 лет.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: Стройфлот. Гордость поколений.
6: Нижний Новгород. Улица Свободы, 1. 229-66-89.
7: Финальная распродажа склада в Хавейл Автолига. Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. Хавейл Автолига. Магистральная 3. 20-20-700. Не оферта. Предложение ограничено.
0: Телефон рекламной службы радио Шансон в Нижнем Новгороде 280-82-77.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

Запланируйте неслучайную встречу с маэстро Михаилом Шуфутинским, и вы найдете прекрасное настроение и любимые хиты. 4 сентября в Кремлевском дворце состоится дополнительный концерт заслуженного артиста России Михаила Шуфутинского «Я календарь перевернул». У всех, кто не успел приобрести билет на концерт 3 сентября, есть возможность насладиться выступлением легендарного шансонье. Вас ждут золотые хиты, живая музыка и неповторимая атмосфера. Приглашают зрителей старше 12 лет. Приходите.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. Ваш Слава Медяник.
1: Прокурлычат журавли, стоном ткнув под ребрышко.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-27.

0: 12+.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: обильные выходные доказывают, что любовь в вашей жизни занимает большое место. А есть привет любимой жене Ирине и теще любимой. Поздравление с днем рождения. С пожеланиями всего хорошего от Виноградова. Хей, шансон! Хочу поздравить свою сестренку с днем рождения. Счастья, здоровья и оставаться собой. Это самое главное. Сестренку зовут Малика. Поздравление от Татьяны. Но следующие ваши приветы уже в программе «Только для вас» в 9 вечера, а следующие 2 часа на радио «Шансон».
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
3: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россия входит в тройку лидеров по количеству побед на международных олимпиадах школьников. Также наша страна в десятке стран по качеству школьного образования. Об этом сообщила замглавы Минпросвещения Ольга Колударова, пишет РИА Новости. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что российские школьники с начала года завоевали 31 медаль на основных международных олимпиадах. Тем временем Минпросвещение ликвидировало третью смену и остановило рост второй в школах. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, пишет РИА Новости. Министр просвещения также отметил, что по поручению президента по всей России построено более 1700 новых школ. Это свыше миллиона мест. В России с 1 сентября начинает действовать новый ГОСТ по кибербезопасности умных устройств. В их числе колонки, пылесосы, видеоняни и другая техника. Как пишет газета РУ, основное требование в новом стандарте касается искусственного интеллекта и серверов. Они должны находиться на территории России. Новый документ снизит риск утечки данных пользователей в иностранные хранилища. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Реклама. Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев,

Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Финальная распродажа склада в «Хавейл Автолига». Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. «Хавейл Автолига». Магистральная 3. 20-20-700. Не оферта. Предложение ограничено.
6: Спасибо.
7: Спасибо вам.
8: Благодарю вас.
6: Спасибо.
8: Мы вам
6: очень
8: спасибо
6: благодарны.
8: Вам
6: большое спасибо.
9: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
10: 18+.
11: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок. 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

ты? Ты вор, джентльмен удачи. Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика.

Реклама на радио «Шансон». Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаром 127-27-46-29.

0: 12+.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс»,

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2000.

0: вспомнить ее.
1: Первое место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
0: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
2: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
3: Для лиц старше 18 лет.

20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Товарооборот России и Белоруссии с начала года вырос на 12,5%. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко в Новоогарёво, пишет «Коммерсант». Президент России подчеркнул, что главное направление взаимодействия двух стран, торгово-экономическое, развивается успешно. Отдельно Путин отметил сотрудничество в сфере высоких технологий, в том числе микроэлектроники. Тем временем Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия вместе справятся со всеми трудностями. В российских селах появятся передвижные аптеки. С сентября в стране начнется эксперимент с мобильными аптечными пунктами. Как пишет РИА Новости, они будут приезжать в села по регулярным маршрутам, а купить там можно будет как популярные лекарства, так и заранее заказанные препараты. За отпуском лекарств будут следить фармацевт и провизор. Эксперимент рассчитан до сентября 2029 года. Подключиться к нему смогут регионы, которые подадут заявку в Минздрав. 1 сентября предложили сделать оплачиваемым выходным для родителей школьников. Благодаря этому они смогут присутствовать на линейке и провести День знаний вместе с детьми. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на инициативу депутатов Госдумы. Отмечается, что сейчас некоторые работодатели идут навстречу родителям и разрешают отсутствовать на работе 1 сентября. Однако чаще всего это происходит за счет отгула без сохранения зарплаты. Тем временем Москва поставила рекорд по вводу образовательных учреждений. В текущем году в столице одномоментно запускают 100 обновленных школ. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе видеоконференции с Владимиром Путиным. Мэр также отметил, что к 1 сентября в столице откроется 20 новых школ. По его словам, в целом по городу более 10% школьников пойдут в новые или обновленные здания. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Эко-видео. 12+.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 56 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с

Турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий.

Радиошансон.ру. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйв, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на «Радио Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
4: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Программа по вашим заявкам.
1: Доброго субботнего вечера, уважаемые слушатели Радио Шансон. Меня зовут Андрей Лобанов. Ближайшие пару часов будем вместе. Эти 60 минут будем посвящать вашим приветам, поздравлениям, признаниям любви и прочим замечательным событиям, которые случились в вашей жизни. Пишите нам на номер 8-909-955-103-0. Это единый номер для ваших сообщений. Обязательно заходите к нам на сайт radioshanson.ru. Ну и, собственно, делайте приемник громче. Сообщение есть к данному моменту. Начнем с этого. Здравствуйте, Радио Шансон. Мой муж Сергей Тараканов вернулся с СВО живой. И сегодня мы отмечаем его 53-летие дома. Все вместе, и это великая радость. Прошу пожелать ему здоровья богатырского и передать, что его жена его очень любит. С любовью и уважением, Маша Подольск. Подольск, привет. Маша, вам огромнейший привет. А Сергея Тараканова с днем рождения. Добрый вечер, Радио Шансон. Поздравьте, пожалуйста, моего любимого мужа с прошедшим днем рождения. Ждем очень нашего старшего сыночка Артема из армии. Скоро дембель, осталось совсем чуть-чуть. Алексея младшего сыночка с наступающим учебным годом. Родителям нашим привет, всем сестрам и братьям. Все будет хорошо. Люблю вас с Вером и Тище. Друзья, только для вас только началась. Вот так, да? А плюс 7-909-955-103-0. Единый номер для ваших сообщений.

0: видео. 12+.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru

0: Проведение мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире Радио Шансон и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8-495-925-33-17.
2: Продолжается программа «Только для вас». Да, в общем, буквально вот недавно стартанула, поэтому привет, поздравления, признание в любви и прочие поводы. Дорогие друзья, отправляйте на единый номер для сообщений. +7 909 955 103 и 0. Вот что к данному моменту прилетело. Всем привет из деревни Загряжская Орехово-Зуевского района. Сидим душевно в беседке у соседей Елены и Константина. Шашлыки и рыбка супер, провожаем лето. Ирина и Руслан, ребятушки, вам огромный привет. Пока читал это сообщение, аж кажется, слюна потекла. А в этот прекрасный душевный вечер сидим с любимым Дмитрием и Ольгой в родной Стрелецкой Слободе. Кушаем шашлык, слушаем любимое радио. Всем прекрасного вечера. Алина, город Курск. Курск, вам большой привет. Алина, низкий поклон и приятнейшего вечера в компании радиостанции «Шансон». Добрый вечер, радио «Шансон». Отдыхаем с моими родными друзьями. Хочу поздравить всех дальнобойщиков с праздником. Пожелать здоровья всем водителям и нашим семьям, которые всегда переживают и ждут нас дома. Радио «Шансон», вы лучший проводник в нашем деле. Для души хотелось бы послушать, обязательно немного позже будет. Что, друзья, сегодня день дальнобойщика в России. Всех, кто занимается этой профессией, всех, кто за рулем, дорогие друзья, потому что, ну, если человек за рулем, в общем, ладно, ни гвоздя, ни жезла, что уже Сергей Трофимов, собственно, с песней. +7 909 955 103 и 0. Пишите.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Без чего автомобиль не поедет? Правильно, без Колобокса. Колобокс – весь спектр услуг автосервиса. Диагностика, ремонт, ТО, выгодная бонусная система. При первом посещении – бесплатная комплексная диагностика. Колобокс. Приезжайте. Новый магазин в Дзержинске на улице Новомосковская, дом 5. Колобокс рулит.
2: Финальная распродажа склада в Хавейл Автолига. Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. Хавейл Автолига. Магистральная 3. 20-20-700.
3: Не оферта. Предложение ограничено.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

продолжаем передавать приветы, поздравления, ну и прочие-прочие. А важные события, которые происходят у наших слушателей, у слушателей самого душевного радио, радио Шансон. Привет, любимое радио Шансон. Отдыхаем с супругой на даче. Сегодня вечером у нас тут нашествие шершней. Я убил уже 6 штук. Моя супруга их очень боится. Передайте привет моей любимой супруге Анечке. И пусть не боится насекомых, и я ее всегда спасу. Ваш постоянный слушатель Константин. Костя, Анечка, вам большущий привет. Костя, давай, защищай. А добрый вечер, дорогое и любимое радио. Сидим в гостях, отдыхаем, кушаем шашлык. Хочу передать привет нашему любимому сыночку, который сейчас с бабушкой и дедушкой. Любим тебя и скучаем. Даниил, город Курск. Андрей написал следующее сообщение. Здравствуйте, любимое радио Шансон. Передайте привет в Кузбасс. С огромной радостью передам Кузбассу привет. У нас кузбасский праздник, День шахтера. Поэтому передайте привет в город Анжеро-Судженск моему брату Юрию Игнатовичу. Так, он проходчик на шахте Первомайская. С праздником тебя, братан. Присоединяюсь. Привет, радио Шансон. Хочу поздравить с днем дальнобойщика Жек Хулигана. Ровных дорог, ни гвоздя, ни жезла. Отсыпочки сообщения. Привет, любимое радио. Мне из города Дмитрова написали. С днем города поздравляют, собственно, Дмитров. Семья Залевских поздравляет всех причастных. Ну, а я напоминаю, дорогие друзья, что хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио Шансон теперь всегда с вами на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один. Для лиц старше 18 лет.

Продолжается программа «Только для вас» на радио «Шансон». Плюс 7-909-955-103-0. Единый номер для ваших сообщений. Ну и вот что есть к данному моменту. Здравствуйте, радио «Шансон». Хочу поздравить любимого мужа Артема с днем рождения. Вчера ему исполнилось 40 лет. Небольшой рубеж, когда можно с гордостью оглянуться назад и с новыми целями идти вперед. А мы поддержим с любовью большая семья Кочневых Васильевых. Присоединяюсь к поздравлениям. В 40 лет, ну что, мужчины перестают быть мальчиками и уже становятся, да, мужчинами. Поздравляю прекрасную Нину с днем рождения. Ей исполнилось 35 годиков. Не нуля, пусть сбудутся все мечты. Целую, твоя тетя Юля. Тетя Юля, вам огромнейший привет. Поздравляем с днем рождения нашего папочку Владислава из Рязани. Он очень любит ваше радио и часто участвует в обсуждениях. Дорогой папа, спасибо за твою любовь и опору. Желаем богатырского здоровья, бодрости, духа, радостных дней и удачи во всех делах. Пусть рядом будут семья и друзья. А каждый новый день приносит тепло и улыбку. Любим тебя. Твои дочери Алина и Ксения, супруга Татьяна и близкие друзья. Ну и радио «Шансон» тоже присоединяется.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Кола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Дорогой Шансон, прошу поздравить с днем рождения мою дорогую подругу Ирину Лукину. Прошу прощения, да. Хочу пожелать ей радоваться жизни и почаще приятно удивляться. Привет от Татьяны, ну и от радиостанции Шансон. Вам также огромнейшие приветы и присоединяемся к поздравлениям. Здравствуйте, сегодня у меня начался отпуск. Сестра, я и муж сидим, отмечаем, с мужем выкопали картошку. Ну, хорошо вам вечер провести, ребяточки, а вам... безымянный наш человек, который написал это сообщение. Обязательно подписывайтесь в следующий раз. Поздравляем Сережку Галактионова с днем дальнобойщика, любимая семья. Поздравляем наших дорогих и любимых Марию и Дмитрия Ухановых из Рязани с днем бракосочетания. Желаем любви, здоровья, счастья, семейного благополучия и всех благ нашим любимым. Семья Барановых, Хабаровых, Добычиных, Карабановых из Рязани, да. Вечер добрый, Шансон. У меня в гостях первый раз Ваты, Оксана и Владимир. Им сердечный привет от нас. Сидим, слушаем Шансон и наслаждаемся. Анатолий из Франкфурта написал это сообщение. Добрый вечер. Поздравляю мужа Алексея из Рязани с днем дальнобойщика. Привет Поповым и Климковым. Привет, радио Шансон. Сидим на даче, закрываем дачный сезон. Завтра уезжают внуки, скоро в школу. А мы остаемся одни с женой. Хотим послушать. Обязательно будет, но уже, дорогие друзья, в следующий раз. На сегодня только для вас программа завершил свое шествие по волнам радио Шансон. Напомню, номер, ну так, вдруг завтра хотите, захотите написать. А что захотите? Обязательно пишите. +7 909 955 103 0.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Запомните адрес нового магазина «Колобокс» в Дзержинске. Улица Ленинского комсомола, 26А. Приезжайте покупать шины и диски. Получите бесплатный шиномонтаж и хранение шин. Участвуйте в бонусной программе. А до конца августа получите подарок. Подробности в «Колобокс» на Ленинского комсомола, 26А.
3: Финальная распродажа склада в «Хавейл Автолига». Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. «Хавейл Автолига». Магистральная 3. 20-20-700.
4: Не оферта. Предложение ограничено.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. «Радио Шансон».

0: альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.
1: По

0: Если после песни «Рождества» вам захотелось горячего глинтвейна, то после «Любы» вам захочется холодного шампанского и новую машину. Контрастный душ этого вечера продолжается от мужской мягкости к женской бронебойности. Любовь Успенская не ждет, пока выпадет белый снег. Она заказывает погоду у личного синоптика. Будьте и вы хозяевами своих выходных. Всем доброго, прекрасного субботнего вечера. Это радио «Шансон». Едем дальше.
1: Я хозяйка своей судьбы, и пророчества не боюсь.

0: Эко-видео 12+.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 56 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Один из участников бархатного шансона, Михаил Шуфутинский, будем надеяться, что далеко не последний полет. А радио «Шансон» осенью продлевает летнее настроение всем слушателям. С 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». На празднике теплых песен встретятся поклонники шансона и звезды жанра. Для вас выступят Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие другие. До 30 августа каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности есть на сайте radioshanson.ru. Но все это для лиц старше 18 лет.
1: Со мной

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Судостроителям почет и уважение.
5: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
4: «Стройфлот» – гордость поколений.
5: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

Евгений Кемеровский с песней «Я не хочу тебя терять» только что отметился в эфире самого душевного радио и обязательно появится на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Радио «Шансон» приглашает всех на вечер, наполненный любимыми песнями и настоящим весельем, который состоится в столичной лайф-арене 14 ноября. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, группа «Воровайки», «Чепик» и многие другие. Зрителей ждет любимая музыка, энергичные танцы, и без отличного настроения точно никто не уйдет. Но помните, вам должно быть больше 12 лет. Имейте в виду, не пропустите, это будет легендарно, дорогие друзья.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
6: Выбирай. Выбирай. Выбирай.
7: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

ногой. Как вороны сюда тебя вынесли, можешь деревья трогать рукой.

Рада Рай рассказала нам такую сказку о любви, что хочется срочно найти серого волка, сесть на печь и поехать жениться на царевне. Но пока мы тут мечтали о принцах с зарплатой коня, Марк Бартон спускает нас с небес на землю, вернее, выталкивает в открытый космос. Хватит ждать чуда у окна, пора брать метлу, ну или хотя бы пылесос, и летать с нами. Сказки закончились, начинается суровая аэробика для души. На сегодня я всем желаю доброго субботнего вечера. До встречи на волнах самого душевного радио «Радио Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: Стройфлот. Гордость поколений.
6: Нижний Новгород. Улица Свободы, 1. 229-66-89.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

моей послал с фотографией, чубчик свой расчесал на пробор, прочитал перед тем, как заклеивать, чтобы не был бы в чем перебор. И она через месяц ответила, и мне фотку прислала свою, пожелала мне скорого дембеля и еще не погибнуть

Радио Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

0: Реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
1: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник».

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай, выбирай, выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
2: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео «Центр Нижегородец» на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-22.

0: Радио Шансон.
1: Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть.

бумаги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась себя, оглядев делово. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду от...

Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась догола. Голая правда божилась, клялась.

ногах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив посту 70.

0: глядя штаны твои, носит коварная ложь. Глядь на часы твои, смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.
1: Реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрышей, срок их месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.

я в этот же день найдусь. Когда ты устанешь звать, вот тут я и отзовусь. Не помню, в каком году, не важно.

однажды она шепнет, прижавшись к щеке моей: мне хочется жить с тобой, и еще мне нравится быть твоей, мне нравится быть.

уж вся жизнь игра, нас случай с тобой сведет, и весь этот мир большой достанется нам двоим. Мне хочется жить с тобой, мне нравится быть твоим, мне нравится быть твоим. И все-таки найду.

просто нет другой на земле такой, как она. Про мечту мою знаю главную из примет, а просто нет другой на земле такой,

0: я в этот же день найдусь.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 55 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Ruskoy.ru. Категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай. Выбирай.
2: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Вершинин терпеливый. Все-таки лагерь это, братец, не курорт. Менты здесь нюхают носами, даже вшивы. Здесь не кино, браток, здесь все наоборот. Бабы красивые приходят только ночью. Здесь каторжанин вольный только лишь во сне.

Ведь во сне играет парень на гитаре о любви юной девочке, которой

не имеет формат. Ну такая новелла. А кто любит кино, ну такой сериал. Что и как у кого, ну какое нам дело? Наша жизнь — это мы.

за то, что хочешь есть и пить, иметь свой хлеб и чашку чая. Чем Бог послал друзей встречая, за все приходится платить. За то, что хочешь пошутить, не замирая от испуга, косясь с опаскою на друга, за все приходится платить. За то, что хочешь быть собой, собою быть, а не казаться, не унижать, не унижаться. Платить приходится судьбой. Платить приходится.

за то, что хочешь полюбить, без вычислений расчета, не став героем анекдота, за все приходится платить. За то, что хочешь просто жить, без разносолов и амбиций, не выделяться, не стремиться, за все приходится платить. За то, что хочешь быть собой, собою быть, а не казаться, не унижаться, не унижаться. Платить приходится судьбой. Платить приходится судьбой.

0: приходится судьбой, платить приходится судьбой.
1: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник».

Ruskomnet.ru. Категория 12+. Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай, выбирай, выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно. Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

потоки дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Началась весна.

не наваждение, не дьявольский сон за поражением, вновь поражение, в черные списки судьбой занесен их благородный.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва, 103.0 FM.

уважаю. Гляди, Серег, подвозю, гляди, сажаю. Разбудить утром не петух, прокукурека, сержант подымет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 120-24-76-29. Город Москва. 18+. Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай, выбирай, выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
6: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.